0: свирил Пепра Лален, за вас свира Батабегер, Сукар Андро, Ниски Мераклие.
1: Ха-ха-ха-ха!
2: Узми малo сира.

0: Прошу пизду материну.
1: Миссия добровольная не родна, и этого никаким правом.
2: Мирненько! Поред доброго программа, треба и среча да нас прави.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораториума, молим лепо.
0: Мирненько!